прозор гледаш у дальину. Како магла заклоняться лаше, или кроз прозор гледаш у дальину.